телерат карья химезу кенченгольге нуттургат лавлюджингалле янгомбуйора карчирахсамбол бас янгуне бас хэджигу талден хунгоджусса.